101.5. Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Калутина. В эфире новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеток в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов льда, выпадающих в виде осадков, чтобы превратить град. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более 1,5 лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу сдержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается, сообщает пресс-служба БГУМВД России по Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда приведут в порядок мемориал, посвященный подвигу матроса-пехотинца 193-й стрелковой дивизии Михаила Паникахи. Реставрация затронет постамент мемориала, саму скульптуру защитника Сталинграда, прилегающий участок тротуара. Также подрядчик выполнит ряд сопутствующих работ для полного восстановления исторического облика места. Как сообщает мэрия, обновление памятника – это часть масштабной программы по сохранению и популяризации исторического наследия. Напомню, с 2022 года были обновлены порядка 50 мемориалов в

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, что за день сегодня такой, ребя? 7 часов 29 минут у нас на наших часах. Среда, 20 мая, и сегодня Всемирный день врача-травматолога. Как всегда.
2: А мы знаем, кому передать приветик, да, Леш?
1: Да, по-любому у нас есть врач. У нас,
2: я думаю, у каждого человека есть свой человечек.
1: А, да.
2: Которому в случае чего... Быстрее падает смс-ка. Ё-моё, что делать?
1: Да, Алексей Викторович Семикин, конкретный травматолог, 4-я больница. Привет, привет. Не знаю, слушает он сейчас нас или нет, но, как по мне, человек-спаситель. Вот, человек-спасатель, ну, человек, который реально может с вашими костями сделать все, что угодно, но делает то, что надо.
2: Нарастить новое там, я не знаю.
1: Нарастить новых рук.
2: В целом, да, если что, заглядывайте к нему, да, обязательно. Так, двигаемся дальше. И от него же можно сделать такой переход. Он же что? Он трудится как пчелка.
1: Да.
2: А сегодня Всемирный день пчел.
1: Да, ну, все нормально.
2: А, кстати, как будто, как судя будто по некоторым сообщениям и по некоторым видео, которые мне попадаются в социальных сетях, что-то происходит недоброе с пчелками. Вы их, пожалуйста, берегите.
1: Угу.
2: Вы их, я не знаю, как можно подкармливать пчел, не знаю, сажайте больше цветов каких-нибудь.
1: Да.
2: В общем, короче, если потому что и их станет меньше, то будут конкретные проблемки на земле.
1: Да.
2: Так, сегодня еще день рождения джинсов, 173 года.
1: Это
2: как
1: респект.
2: Мы уже носим те самые штанишки.
1: Да, сегодня Всемирный день метрологии. Метрология — это у нас что? Измерительная система. Что это? Что это? Что это такое? Что это метрология? Метро. Изучение метро, да? Правильно же?
2: Пусть будет, да.
1: Мы же можем загуглить.
2: Нет, правильно? Ну можно еще тролл корень взять. Возможно, они очень троллят кого-то, правильно?
1: Метрология ведет свою историю с античных времен. Нормально, я открыл. Наука об измерениях, естественно, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
2: То есть все те, кто ходят с рулеткой в кармане,
1: вот,
2: всегда, да?
1: Они
2: есть
1: метрологи.
2: Такие люди, которых что-то спросил, и говорю, ща! И такой, рулетка, да, всегда под рукой.
1: Так, Дин, да, сегодня наш день с тобой, давай, или нет? День миллионера. В какой-то степени.
2: До того, как я отдала деньги за кухню, за новую, в целом, можно было меня так назвать, наверное.
1: День Волги сегодня, а? День Волги, не автомобиля.
2: Мачки, да.
1: А, да, день Волги, реки.
2: Прикольное видео было от космонавтов, которые
1: сняли Волгу.
2: Да, сняли сверху. Он такой, матушка, он еще каких-то добрых таких душевных слов там что-то параллельно набросал.
1: Там, по-моему, как раз
2: было
1: в Устье,
2: красиво.
1: Точно.
2: Да, да, да.
1: Там,
2: да,
1: где
2: да,
1: у вас, значит, Астрахань, Волгоград.
2: В общем, они там как раз скучают, наверное, там, находясь,
1: да,
2: далеко от земли. Так, праздник разливаний. Ну, разливание же реки, правильно, в разлив она куда-то уходит.
1: Ну, конечно.
2: Это же про это идет речь, правильно?
1: Михалыч, давай, накинь еще по сочке.
2: Отметим праздник разливаний, ни в коем.
1: Нет.
2: Так, день ветряных вертушек.
1: Ветряные вертушки.
2: Европейский день моря. Так, и давайте перейдем к событиям, коих тоже предостаточно. 20 мая 1754 года в Российской империи основан первый банк.
1: Mm-hmm.
2: Взят первый кредит, первая кабала.
1: Первая ипотека, первые коллекторы появились, наверное,
2: возможно,
1: вместе с,
2: да,
1: банком.
2: Собственно, ко дню метролога. В 1875 году во Франции подписана метрическая конвенция.
1: А, вот что. Типа, ребят, давайте все-таки будем теперь в метрах измерять, а не вот это вот локтями, вашими ладошками, пальцами. А, началось заводское испытание спортивного реактивного самолета Як-30 в 1960 году.
2: И стартовал первый в мире беспосадочный трансатлантический перелет в 1928 году.
1: Учрежден Орден Отечественной войны первой и второй степени в 1942 году.
2: В 1965-м, 20 мая, торжественно открылся крупнейший в СССР, ну тогда, международный аэропорт Домодедово.
1: Mm-hmm. Ну, в принципе, все получается. Готовимся к конкурсу, да?
2: Да, давайте готовиться к конкурсу. Подарочки уже в наличии, поэтому, друзья, ждите, ждите заветного сигнала. Мы ждем вашей турбореакции, чтобы вы совсем скоро набрали тот самый номер 39-101-5.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
5: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
3: Реклама.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
11: Агат. Продавай выгодно. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
13: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
14: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Как насчет саженца розы, который прямо сейчас мы предлагаем у нас отобрать? ИП Соболев Матвей Сергеевич, компания «Озеленение 34». Забирай. У нас есть наш любимый конкурс, проще простого. 39-101-5. Вот наш номер телефона. Мы задаем тебе один вопрос. Предлагаем тебе два варианта ответа. Ты выбираешь правильный и забираешь подарок. Вот такая схема. В принципе, ну, ничего сложного не надо делать, кроме одного. Каким-то образом найти возможность дозвониться прямо сейчас, да? Иногда это неудобно в движении за рулем. Алло, кто на связи? Привет.
3: Здравствуйте.
2: Это кто такой бодрый?
3: Настя.
2: Надя?
3: Настя.
2: Настя, ты где находишься-то?
3: В машине, еду в школе.
2: А, в школу.
4: Угу. В каком классе учишься, в какой школе? Давай, можно передать привет пока.
3: Я в 5 классе в МОУ, гимназия номер 1.
2: Угу, прикольно.
4: Гимназия номер 1, центр, да?
3: Угу.
2: Это соседи наши, да, по-моему, Намира?
4: Нет, Намира, лицей номер 5.
2: А, лицей номер 5, извините.
4: Так, хорошо, сейчас мы как раз и выясним, насколько хорошо у тебя дела обстоят. Так, я планировала что-то по метрологии, давай, может быть, это такая история на грани с геометрией или математикой, вот что-то в эту
2: прикольно
4: сторону. Так, у тебя есть же там помощники, правильно, Настя?
3: Да.
4: Угу, чудненько. Ну, давай. Давай, сейчас я смотрю, чтобы тебе не такой, не совсем уж сложный вопрос все-таки задавать.
2: Надо приемник,
4: пожалуйста,
2: потише, да, чтобы помощники не особо-то помогали.
4: Так, ну что, давай. Какое название? Название какой старинной единицы сохранилось в поговорке, означающей чрезмерную экономию? Чрезмерную экономию. Есть два варианта ответа, из которых ты как раз сможешь и выбрать. Итак, берковец или золотник? Название какой старинной единицы измерения сохранилось в поговорке, означающей чрезмерную экономию?
2: Надо вспомнить саму поговорку, наверное, даже прикольнее будет.
3: Первое.
4: Берковец? А ну-ка вспомни поговорку с этим словом.
5: А можно погромче? Здравствуйте.
2: Погромче?
4: Классный руководитель вмешался. Что там такое?
5: Да поворачивали, не услышал, поворотник работал громко.
4: Ну, Настя все услышала.
2: У нас... Ну, давай еще раз вопрос.
4: Давай. Название какой старинной единицы измерения сохранилось в поговорке, означающей чрезмерную экономию? Берковец или золотник? Легче не стало, я смотрю, да, с папиной помощью?
5: Да.
4: Ну, у вас два варианта ответа. Давайте выберем уже один, да и все.
5: Выбирай, девочка.
3: Я думаю, один.
4: Берковец, да? Ну, мы максимально намекали, конечно.
5: Что, а второй вариант какой там был?
4: Переспрашивали. Вот, ну, а уже как будто...
3: А второй вариант?
4: Зайки, ну, уже как будто поздно.
2: Да.
4: Уже дважды мы... Дважды мы немножко подсказали, но, тем не менее, вы уперлись в первый вариант ответа. Ребятушки, завтра вас ждем обязательно. Как поедете в школу, снова нам набирайте. А сейчас у нас есть новый телефонный звонок.
2: Да-да, алло, привет.
6: Привет.
2: Да, кто это?
6: Наташа.
2: Наташ, скажи, пожалуйста, какой же все-таки... Во-первых, вспомнила ли ты эту поговорку?
6: Поговорку? Ну, мало золотник, да дорого.
4: Да, ну, абсолютно верно.
2: Же.
4: Ну, и, конечно же, золотник, да, та самая единица измерения. Абсолютно верно.
2: Это что за единица такая, да? Она такая...
4: Такая вот есть.
2: Золотник. Ну, ладно, короче, Наташ, мы поняли, что ты знаешь все поговорки, поэтому давай отметим победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
4: Единица измерения 3-4. Массы.
2: Да.
4: Единица измерения массы.
2: Подожди, что? Наташ, что ты говоришь, не слышно?
6: 3-4.
4: Есть, отлично.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
7: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
9: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113Д.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, друзья, ну, значит, смотрите, есть чувак из Америки, который выиграл в лотерею, внимание, 18 раз. Значит, пришел за выигрышем, я так прям не знаю, какой там, а в 50 тысяч баксов, между прочим.
3: Так.
2: Пришел за выигрышем, это почти 3,5 миллиона рублей.
3: Угу.
2: Значит, лотерея называется King Scratch. Сотрудник, просматривая документы, обнаружил, что это уже 18-я победа. Первая случилась еще в 1997 году у этого дядьки. Вот. Тогда же,
3: значит, его любит удачу.
2: Тогда Роберт забрал 7 внедорожников Chevrolet Blazer. 7. Ну, то есть они разыгрывали, наверное, 7 внедорожников.
3: Что за комбо такое было?
2: Да.
3: В одну калитку.
2: Суммы попадались разные у него в выигрышах. От 200 тысяч зеленых, да, соответственно, начиная вот в те времена. Короче, сам счастливчик рассказал, что они с женой покупали билеты просто ради развлечения. Ну, чтоб никто не знает, сколько же, да? Никто же не знает, сколько они потратили. Это же всегда секрет. Вот. Когда заезжали на заправку, ходили там за продуктами или ехали домой, просто для развлечения брали билеты. Ну, и когда Роберта этого спросили о секрете везения, он рассмеялся и сказал, что главная удача в жизни — это его жена и 40 лет совместной жизни. А, милота?
3: Ну, вот.
2: Вот,
3: ну, вот, а вы боитесь звания каблука. Ну вот,
2: вот,
3: посмотрите.
2: Да.
3: Под каблучком там как-то и хрустит, и шелестит, да, и звенит.
2: У нас,
3: да,
2: как, а? Если, значит, ты выиграл лотерею, то ты должен сколько там, 30% отдать государству?
3: Государству,
2: а остальное
3: здесь
2: 185% должен отдать жене.
3: Так, слушай, ну у меня есть тоже новость про...
2: 18 раз, Дин. Я ни разу не выиграл.
3: Потому что ты не покупаешь билеты, Олег.
2: Да нет, я покупал билеты. Я,
3: ну,
2: покупал,
3: сколько раз в жизни? Три.
2: Был там 100 рублей выигрыш, то есть, а купил билет за 150, чтобы ты понимала. 100 рублей выигрыш у меня был. Но. Я даже за ним не пошел в киоск в тот же.
3: Не, а теперь удобно. Смотри, теперь... даже если ты выигрываешь мелочь,
2: так.
3: Там в приложении тебе просто сразу приваливает кэшбэк. Отдам,
2: я максимум, знаешь, что могу выигрывать? По 20 морковок могу выигрывать в Озоне. Вот и все.
3: Переезжай когда-нибудь обязательно туда.
2: Да.
3: Так, у меня есть тоже новость, сенсационная новость про лотерею.
2: Давай.
3: А дело в том, что тут понятно, они сами купили, сами выиграли.
2: Да.
3: Значит, а тут мужчина разбогател благодаря своей честности.
2: Да ладно?
3: Да, вернув чужой.
2: Подожди, стой, это возможно? И сейчас все депутаты такие, да ладно, да мы пробовали.
3: Значит, он вернул чужой выигрышный лотерейный билет, и спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз. Мужчина нашел билет на заправке, отнес его управляющему магазину, который вернул его владельцу. Тот, в свою очередь, был так благодарен.
2: Да ладно.
3: Вот, что американец интуитивно почувствовал, что вскоре ему улыбнется удача. И пророчество сбылось. Через 2 месяца он выиграл 586 тысяч долларов. Это примерно 43 мульта рублей.
2: Нормально, нормально.
3: Вот.
2: Потому что сейчас люди, которые нас слушают, такие, не-не-не, надо переключаться с этого радио вообще, все, невозможно просто, зависть прям прет.
3: Почему не я?
2: Почему не я? Не, на самом деле, ребят, вы же знаете, делай добро и бросай его в воду, правильно? А потом что? Потом что-то вернется.
3: Ну, сейчас же еще поговаривают, значит, когда нейросети стали массово набирать обороты, так, что с помощью них, значит, можно тоже там, значит, у них спросить определенным промптом.
2: Да.
3: Значит, спросить, и они считают теорию вероятности, значит, какие номера могут выпасть и так далее, в соответствии с этим.
2: Ой-ой-ой.
3: Покупать лотерейный билет, вот что-то такое.
2: Ну, понятно, да, да, конечно, да. Короче, ребят, не верьте вот этим ИИ. Да, верьте людям, которые вам продают билетики вот в... Где там?
3: В ларечках?
2: В ларечках «Союз печать».
3: А что они там как-то...
2: Я еще не знаю, они есть, кстати?
3: Есть. Ну, я видела такие точки, во-первых, в торговых центрах.
2: Есть, да?
3: Там отдельно от русского лото, наверное, вот стоят вот такие павильончики, микро-микро точки. Там можно набрать.
2: Когда покупаете просто вот этой женщине, которая там сидит на кассе, говорите, мне, пожалуйста, выигрышный дайте, и все. Это работает, но только не у меня. Вот, у американцев работает, видите? Ладно, впереди второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Продолжим общение на разные темы, и хорошая музыка тоже будет.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с лидером КНДР Си Цзиньпином. Напомним, 19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почетный караул. По аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава Министерства иностранных дел Китая Ван И лично приветствовал Путина.
9: «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
8: В Волгоградской области в первом квартале текущего года установлено 550 умных индивидуальных приборов учета электроэнергии. Все ИПУ отечественного производства. Электросетевая организация устанавливает их своим абонентам бесплатно. Умные счетчики позволяют в дистанционном режиме снимать показания, выявлять хищение электрической энергии и снижать уровень потерь электроэнергии. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленены.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Тяжелые воспоминания из подросткового возраста. Вспомнила о том, как мне в 15 лет мама ватной палочкой взяла слюну, положила ее в пакет и понесла на анализ. А потом сказала, что анализ показал, что я курю. Но я все и выдала ей. Так меня еще никто в жизни не скамил. Говорит эта девчонка. Короче, ребят, ну вы поняли, да, курить это вредно. А обманывать родителей еще вреднее. Давайте будем честными и, самое главное, здоровыми. Всем желаю здоровья, ведущего Танима Шоу.
3: 3-4.
2: Мы тут, понимаешь ли, не курим, не пьем. Вот, ведем здоровый образ жизни. Иногда даже не едим.
3: Забыл, да, про не едим. По графику периодически, да.
2: Да. Короче, друзья, значит, что ждет нас в этом часе? Во-первых, естественно, мы хотим вам рассказать о том, какие события грядут. Но это сделаем чуть позже из того, что вот здесь и сейчас. Это, конечно, прогноз погоды. Обязательно рубрика под названием «Живи с этим». Интересные факты там подберем для вас. Будет конкурс, называется «Навигатор». И, конечно, рубрика «Сенсация», где мы в очередной раз будем исследовать лотерейные выигрыши различных, значит...
3: Не наши, давай, просто обозначим.
2: Не наши, да.
3: Формулировкой «не наши».
2: Но есть же еще и афиша различных событий, мероприятий, которые тоже в ближайшее время случатся.
3: Во-первых, что-то очень активно мне начали всплывать под хэштегом «Волгоград».
2: Так.
3: Обратная связь по поводу одностороннего движения, вот этих смены новой схемы движения. Так. Центре.
2: Так.
3: Я так понимаю, площадь павших борцов, да, там как-то прикрыли от заезда туда.
2: Да, я, кстати, не смог особо подъехать сразу со стороны вокзала к ресторану «Волгоград», потому что площадь была перекрыта.
3: Вот.
2: И я оставил возле главпочтамта и пошел пешочком.
3: Судя по всему.
2: Ну, ничего страшного. Да, видимо, есть какая-то логика.
3: Народ собирает подписи и петиции теперь подписывает.
2: Для чего?
3: Ну, чтобы опять обратно вернуть, как было.
2: Да, как всегда.
3: Мол, что это все только для пешеходов?
2: Так.
3: Так, что касается событий, на которые стоит обратить внимание, прямо сегодня, друзья, вы можете отправиться на концерт, который называется «Джаз на Волге». Речное путешествие. Ирина Аксенова будет выступать сегодня в 19:00. Я так понимаю, состоится та самая прогулка по Волге вдоль основных достопримечательностей Волгограда. И джазовый концерт. Это все два в одном. Вас ждет атмосфера джазового клуба, свечи, шампанское, профессиональный джаз с середины Волги.

0: Поэтому обязательно заглядывайте на сайты агрегаторов билетов, поэтому, чтобы там, соответственно, все и приобрести. Гуглите номер причала, в общем, все будет. Цира Аксеновой. Встретитесь, передайте ей привет.
1: Да. Ну и мы передаем привет всем тем, кто остается с нами на связи, друзья. Просто будьте рядом. Ну а мы стартуем. Ты слушаешь «Родное Волгоградское».
0: Утреннее шоу.
1: 3-4.
0: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Надоело продавать машину? Доверьте это «Фрэш». Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. Ждем вас во «Фрэш» по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. «Фрэш».
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
7: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
8: Предложение действует до конца мая 2026 года.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Куда-то нас занесло, куда-то нас понесло, понимаешь ли. Это прогноз погоды, и мы куда-то едем смотреть погоду.
3: Я насмотрелась американских фильмов.
2: Так.
3: Криминальных. Угу. Где можно выйти под залог.
2: Так.
3: Думаю, может быть, можно выйти. Куда? Куда надо поехать, чтобы туда выйти?
2: Да.
3: В общем, друзья, в Иркутскую область отправляйтесь. Там существует населенный пункт с таким же названием «Залог».
2: О, прикольно.
3: Плюс 19. Там, в общем-то, недорого.
2: Нормально. Я в Томской области нашел, внимание, Новосельцево. Зайдите ко мне, говорят так. Значит, там сегодня около 15 градусов.
3: Так, в Волгограде при этом ясная погода. Пока плюс 19. Осадков сегодня не ожидается. Дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра будет еще жарче. Четверг обещает быть солнечным, ярким, при этом плюс 31 днем и плюс 19 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2020.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Вот тебе на рубрика «Живи с этим». Готовы прямо сейчас озвучивать вам интересные факты, друзья. Надеюсь, что вы тоже готовы их слушать. Итак, внимание.
3: Значит, смотрите, если вы думаете, что авторы детективов...
2: Так.
3: Ну, просто хорошо пишут. Ну и, собственно, все, но к этому не имеет никакого отношения, да, что в реальных уголовных делах они там не были участниками, соучастниками, не были никак задействованы, то нет. Значит, смотрите, в 1907 году Артур Конан Дойл узнал о деле Эдалджи, так называемого. Это сфабрикованное против молодого человека дело, которого обвинили в убийстве домашнего скота и осудили. Значит, писатель сам превратился в своего рода сыщика, разобрался в тонкостях дела, добился его пересмотра посредством нескольких статей в прессе. Для повторных слушаний в Англии был впервые создан апелляционный суд. Впервые. Что тоже стало косвенным достижением Конан Дойла. Впервые он принял участие в кампании по оправданию приговоренного к пожизненному заключению Оскара Слейтера. Но это уже второе уголовное дело. То есть там все завершилось хорошо, все отлично, значит, мужика оправдали. На сей раз второй персонаж, вот этот Оскар Слейтер, его приговорили вообще к пожизненному. Угу. Артур Конан Дойл снова вмешался, снова привел многочисленные аргументы в газетных публикациях. Но на этот раз, к сожалению, быстрого успеха добиться не удалось. Осужденного освободили и помиловали лишь спустя 18 лет.
2: Нормально, он так потратил 18 лет своей жизни на то, чтобы дождаться.
3: Да.
2: Вот. Не, ну вообще, на самом деле, прикольно. Я представляю, какой он, как он бесил тех, кто, значит, ловил преступников.
3: Всяких сыщиков.
2: Опять он пришел, этот Конан Дойл.
3: Ну, там же обычно в Скотланд-Ярде, да, был этот антагонист, которого бесил Холмс.
2: Да-да-да.
3: Соответственно, наверное, там тоже
2: они... По-любому был какой-то сыщик, который... Мы столько его ловили, блин, поймали, а ты нам говоришь, что это не он? Не верила. 2007 год, Дин.
3: Так.
2: Ну, король Саудовской Аравии. Помнишь? Абдулла.
3: Тот самый?
2: Абдулла, да. Вот. Значит, которого многие считают одним из самых жестоких диктаторов, соответственно, в Аравии, попирателя человеческих прав и свобод. Он посетил с государственным визитом Британию.
3: Так.
2: По этому случаю оркестр Уэльской гвардии, который обычно сопровождал официальные мероприятия с участием королевы, а именно она и встречала короля Саудовской Аравии. И вот прямо во время торжественной встречи короля вместо традиционной приветственной музыки исполнил имперский марш из «Звездных войн». Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А он такой...
3: Казнить.
2: А вот так уговорил, да?
3: Ну,
2: а, ну если
3: запретить.
2: Ты... Вот, запретить это, да, это первое.
3: Права, а потом, запретить.
2: А потом уже казнить.
3: Где-то мы это уже слышали.
2: Слышали где-то каждый
3: Подождите,
2: день.
3: Подождите, где это? Я не могу вспомнить.
2: Ладно, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: оспариваете. 6 лет. Всего на 1 год больше, чем мне. А мне со своими 12 миллионами, получается, рублей. Mm-hmm. Ну, я в пересчете на рубли. Значит, предлагаете 5. Значит, надо было мне больше воровать, получается. Так, он таким образом сказал. Мол, типа, ну...
1: Не сходится бухгалтерия у вас.
0: Да.
1: Так.
0: Что-то маловато, как будто...
1: Так в итоге тому докинули, да?
0: Нет, тому уже как бы они сказали, что уже. Вот, насчет того, какой будет вердикт суда, пока не понятно, что прокуратура лишь что, как всегда, предлагает. Версию чиновника, соответственно, поймали на взятках за выдачу сертификатов по охране труда, он уже вернул государству вроде все деньги.
1: Ага.
0: Вот, но однако прокуратура не угомонится. Они говорят, во-первых, нужен штраф 1,5 миллиарда рупий и реальный срок в виде вот 5 лет ему предлагают. И он, значит, жалеет, что не воровал больше, потому что тогда было бы хотя бы логично.
1: Было бы за что.
0: Было бы за что.
1: Не доворовался, получается.
0: Вот, видишь, он жалеет о том, что чуть-чуть не дотянул до какого-то уровня.
1: А, так, ну смотрите, про какой-то уровень. Значит, мистер Бист, которого мы упоминали вчера.
0: Да-да-да.
1: Тот самый блогер, ютуб-блогер, который делает какие-то дорогущие вообще проекты, mm-hmm. у него нету вот этих челленджей, кусни, лизни, ничего, mm-hmm. да, которые можно там с бумажкой, стаканчиком и шариком сделать. А мистер Бист признался, что у него на счету меньше $1 миллиона
0: всего-навсего. Да,
1: ладно. Несмотря на статус миллиардера. Mm-hmm. То есть надо вот. А в новом интервью он поделился, что основные деньги он там реинвестирует, бла-бла-бла. Ну, в общем, ну что, чисто позлить этот заголовок.
0: Да.
1: А вот чисто позлить есть еще одна новостюха. Угу. Мы помним того самого Панча. Помните, обезьянка Панч?
0: Да.
1: За которым следил весь мир, потому что он грустил, его бросила мама, он там с игрушкой в виде обезьянки, значит, дружил. Теперь он вроде как влился в стаю, наконец. Так вот, он стал настолько популярным, что некоторые люди, некоторые компании, некоторые угу. сервисы очень хотят разжиться за его счет. В Японии полиция задержала граждан США за проникновение в вольер с обезьянкой. Инцидент произошел в зоопарке города Итикавы. Животные никакие не пострадали. Значит, двое граждан залезли, причем он так грохнулся, если честно, с uh-huh. вольера, то есть yeah. он же основание находится выше, чем само место, где находятся обезьянки. Короче, они решили хайпануть, они представляли какую-то криптовалюту, и, значит, он в костюме, в ростовой кукле криптовалютного маскота проник в вольер с обезьяной по кличке Панч, ставшей интернет-сенсацией. И что, видимо, он хотел как раз-таки за счет этого видео с этой обезьянкой немножко стрельнуть в интернете и добавить популярности этой криптовалюте. Соответственно,
0: но сторож стрельнул солью прямо в ягодичную, и вот получается...
1: Ну, нет. Там, если честно, обезьяны не очень хотели с ним общаться, они ну, да. разбежались, я уж не знаю. Но видео действительно набрало отличные просмотры, правда, видео с камер наблюдения, mm-hmm. которые растиражировались по интернету.
0: Ну, а теперь уже видео с камер.
1: Да, ну, вот теперь, причем это 24-летний студент университета, mm-hmm. арестован, и 27-летний певец, который, предположительно, вел видеосъемку происходящего.
0: Ну, короче, два чувака
1: очень
0: встряли.
1: Очень хотели заработать, в итоге
0: не встряли. Трогайте Панча, получается, правильно?
1: Да, а то вам такой Панч прилетит.
0: Да. Короче, ребятки, будьте аккуратнее, да, не нарушайте закон, да, не берите взятки, не надо, значит, нарушать границы зоопарка, и уж тем более животным причинять какой-нибудь вред. Ну и у нас готовится 3-й час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Обязательно будем рассказывать вам что-нибудь интересное и дальше.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачным для людей. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. В Москве в Национальном центре России состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра». За победу поборолись 355 участников из 71 команды, включая команду «Горыныч» из средней школы номер 121 Советского района города Волгограда. Эта команда вошла в десятку лучших, разделив 8 и 10 места с коллективами из Ленинградской области и Краснодарского края. Финальная игра длилась более 2 часов в формате «Что, где, когда». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что турнир стал важным событием для юных эрудитов, среди которых была серьезная конкуренция. На одно место претендовали 253 человека. Команда «Горыныч» советует всем желающим участвовать и в интеллектуальных играх. Участие в подобных турнирах не только развивает эрудицию, но и укрепляет командный дух, уверенность в себе и навыки общения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен. Инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проект работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетным направлением для местных властей. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, еще раз здравствуйте, говорят вам ведущие аниме-шоу 3-4. Как всегда, ребятки, открываем ваше утро вместе с вашими глазами. Некоторые, кстати, поставили будильник сегодня себе на 9 утра. Молодцы, везет. Может быть, в отпуске находятся. Может быть, рабочий день начинается в 10. Да, бывает такое.
3: По мере того, как Олег все больше делает таких перечислений, все больше в его интонациях читается зависть и немножко раздражение и бешенство.
2: Ну, прям уж так совсем нет, ребят. Я под кофеином, все нормально.
3: Может,
2: пока
3: у вас
2: держит.
3: Выходной?
2: Может быть, у вас выходной?
3: Может быть, отпуск?
2: Такое тоже возможно. Ну, так у нас тоже такое бывает. Но не сегодня. Короче, так, нас ждет что-то интересное. Например, рубрика «Встречка, друзья», с Александром Морозовым, прогноз погоды. Также в этом части ждем конкурс «Откуда звук» и рубрику «Сенсации с курьезами». Но есть еще кое-что, как всегда, какие-то события происходят. Правильно же, Дин?
3: Да, абсолютно верно, друзья. В рамках нашей рубрики «Афиша» я вас с удовольствием хочу пригласить в выходные в Комсомольский сад. Там проходят бесплатные занятия по йоге. Mm-hmm. Каждую субботу в 10:00 Нина Хрюкова, инструктор, а в каждое воскресенье в 10:00 Татьяна Ястребова. Также занятия по йоге проходят еще и в Центральном парке культуры и отдыха. Также абсолютно бесплатно. Значит, каждую субботу в 10:00, собственно, йога. А вот каждый четверг в 10:00 для всех тех, кто, видимо, как раз в отпуске, на пенсии, да, в декрете и так далее, или у кого выходные в эти дни, там проходит ЛФК для позвоночника, лечебная физкультура. Поэтому периодически, конечно, уточняйте по факту у организаторов, потому что если идут дожди, снега, заморозки, занятия могут переноситься или отменяться. Вот. И приходите, заряжайтесь.
2: Да. Ну и заряжаться можно никуда не ходя, можно просто находиться здесь, на 101.5, друзья. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Закон налоговой рекламы.
6: Бизнес-среда.
7: 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии — Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
6: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
8: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-41.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, в Волгограде ясная погода, на данный момент плюс 21, осадков сегодня не ожидается. Дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра в четверг ожидается ясная погода, достаточно жаркая, все, что больше 30, как по мне, уже можно назвать формулировкой жарко, плюс 31 днем и плюс 19 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград-ФМ.
5: Доброе утро.
1: Доброе.
5: Александр, подскажите про Zikr 9X. Что можете сказать?
1: Хорошая, большая, да, машина? Интересно, нравится.
5: Ну, 300-й уже неинтересный.
1: Но я скажу так. Во-первых, это красиво. Правда, это очень круто по оснащению. Это прямо вот верх того, что можно было себе представить. Плюс еще и в интересном исполнении. Это достаточно быстро. Это здорово, но это уже не так дешево, как многие считают. То есть, в принципе, если мы будем смотреть бюджет... Плюс стали даже в регионах появляться представители, официальные, как они заявляют, но надо понимать, что как бы официальное представительство, это что? Это не просто продать автомобиль, это же еще и устраивать, скажем так, различные ТО, гарантийную поддержку, прочие радости. Так вот, я считаю, что девятки именно, это прям верх реализации, и в районе там 15 миллионов рублей я бы уж лучше его себе купил, но имея, опять же, инфраструктуру. То есть, слишком много плюсов в том, чтобы купить себе автомобиль под 1000 лошадей суммарно на гибриде, но при этом есть и подводные камни. Подводные камни, например, там, с инфраструктурой у меня вот какие. Не имея своего дома, я не смогу купить себе такую машину, чтобы она нормально заряжалась у меня в парковке. Запрещено. Либо это машина-место, которое огорожено там со своими правилами по пожарной безопасности. Городских у меня так не сильно как бы добавилось зарядок. Поэтому если вот где-то держать там, заряжая на работе, либо держать это, заряжая у себя в парковке, дома, в конце концов, это удобно. Он реально экономит, мощность колоссальная и экономия хорошая. Минус еще один, который для меня в обозримом будущем возникнет, когда на БУ рынке появятся вот такие автомобили, что делать конкретно с батареями, сколько это все стоит, по ремонту установки пока тоже много непонятностей, но утилизация вызывает еще больше вопросов, потому что даже китайцы не знают, чего с ней делать. Ну, а теперь, что касается того, как это едет. Это однозначно для меня интереснее Ли 9 и Аита М9. Если вы к этому клоните. И в районе 15 миллионов рублей у этого автомобиля реально нет конкурентов ни из Европы, ни из Японии. Платить такие бешеные бабки за какой-нибудь Lexus, глядя на то, что делают Zikr, ну, честно, мне совсем не хочется. Да-да-да, привет, слушаю тебя.
6: Добрый день. Подскажите, вот BMW X3, но китайская. Что можно про нее сказать? Говорят, запчастей нет, странно.
1: Ну, давайте так, в принципе, на гарантию как бы мы же не рассчитываем, поэтому что такое запчастей нет? Запчасти есть, но не все. То есть, если мы берем какие-то позиции специфичные для азиатского рынка, они всегда будут под заказ. Разница есть по комплектациям, по комплектующим в том числе. Есть, допустим, там, ну вот, если брать какие-нибудь модели типа Audi от четвертых, от третьих, да, там есть разница для рынка Азии, потому что там некоторые моторы не на цепи. Что касается конкретно X3, надо смотреть, в каком доступе, есть ли там дизель и почем. И еще один нюанс, который меня больше волнует, да, как бы мы получаем экономию, мы получаем немножко другую машину в плане исполнения, но при этом, да, мы получаем достаточно хороший, интересный продукт. Как мы его здесь будем содержать, это уже совсем другая история. Почему? Потому что все владельцы автомобилей, в том числе и ВАГ-группы и так далее, которые столкнулись с окирпичиванием, тоже понимают, о чем я говорю, мы вынуждены приспосабливаться. И, наверное, X3 это неплохое приспособленчество, не самый худший вариант, но и не самый лучший в плане того, чтобы сэкономить ваш рубль в кармане лежащий. Да, это будет недешево в перспективе на 5-7 лет эксплуатации. К этому надо просто быть морально готовым. А так, если вы нашли для себя и компанию, которая проверит это все там, конкретно, привезет сюда, здесь это все сразу же отыошите и начнете от себя отсчет, вот то, о чем мы говорили, когда люди везут машины по параллельному импорту, надо ТО делать сразу и с этого начинать считать свои километражи пробега. Так, я считаю, в принципе, оправданная и возможность купить достаточно интересный автомобиль по более-менее нормальной цене тоже имеется. Но более-менее нормальная цена, это практически цена полутора, а то и двух автомобилей азиатского производства, новых на гарантии здесь. Вот о чем мы говорим.
6: Спасибо.
1: Не за что. Удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
7: Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. Шесть технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
3: Hey, Fonzie.

0: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
2: 12+.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгограде.

0: сейчас 39 101 и 5. Угу. Если ты садовник, если ты счастливый обладатель крепостных крестьян, фазенды, поместья, может быть, у тебя...
1: Мертвых душ.
0: Может быть, у тебя... Может, ты ковбой, у тебя есть ранчо.
1: Да, такое тоже возможно.
0: Да, но, правда, копыта вытопчут весь газон, ну, поэтому да, тут стоит посадить где-то все-таки отдельно. В общем, если у тебя есть приусадебное какое-то хозяйство, да, обязательно будь участником нашего конкурса «Откуда звук?».
1: Да, алло, кто на связи с нами?
0: Доброе утро.
2: Андрей на связи, всем привет.
1: Андрей на связи, прикольно. У тебя двойное имя, Андрей. Да, такое прикольно?
2: Да, да, именно.
0: Андрей, это фамилия вторая просто, да? Андрей, фамилия.
2: Да.
1: Вот, прикольно. Ладно, значит, скажи, что ты, куда ты, Андрей, едешь куда-то или стоишь где-то, может быть?
2: Остановился. Угу. По технике безопасности нельзя же управлять.
0: Вот. Главное не останавливаться в развитии.
1: Да, потому что со мной так случилось после института.
2: Блин, я только хотел сказать, что у меня такое случилось.
1: Вот мы на одном уровне. Инфузории. Ладно.
2: Да.
1: Андрюх, смотри.
0: Я даже не знаю тогда, справишься ли ты.
1: Задачи, которые мы...
2: Я уже, честно, сам переживаю и боюсь.
1: Ладно, нормально, смотри. У тебя там приемник же можно включить погромче.
2: Приемник?
1: Да. Мы тебе, смотри, звучок поставим. Ты сначала послушай этот звук, потом обратно убери звук приемника, чтобы мы могли разговаривать без эха. Все, давай. Значит, верим в Андрея. Вот, соответственно, поставим ему звук. Внимание, погнали. А прикинь, не отгадает.
0: Андрюх.
1: Ой-ой-ой, подожди, рано, подождите.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
0: Так, записали. 505-37. Да. Андрюх, возвращаемся к нам. Ты что за версия, Андрюх? Давай, хотим услышать о тебе.
2: Кто еще раз? Версия? Версия
0: какая?
1: Какой
0: звук был? Что звучало?
2: А, да это сложный вопрос. Это был, блин, я так думаю, что поезд.
0: Поезд?
1: А да. Какой?
2: Паровоз.
1: Да, все правильно. Не просто поезд, не электровоз, не тепловоз, а паровоз.
2: Паровоз,
1: тот самый, который шумит.
2: Конечно.
1: Нормально. Знаешь, да. Вот. Не, на самом деле, когда, значит, мы с тобой только начали разговор, мы там поставили звук там какой-то там микросхемный, вот, потом поняли, что интеллект, как говорится, у тебя на нашем уровне.
2: Будет сложно, да.
1: Мы опустились на уровень ниже и поставили паровоз. Все, нормально, ты справился с задачей.
2: Спасибо. И, да.
1: Скажи, есть где засеять 4 килограмма семян, 100
2: килограмм? Конечно, запросто, да.
1: Угу.
2: Дома, да, засеем.
1: Все, тогда давай отметим победу в эфире.
0: Никогда еще газон не рос на подоконнике.
1: Да, дома засеем, говорит. Ладно, давай.
2: 3-4.
1: Во, нормально пойдем.
4: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Доброго всем утра. Продолжаем желать, друзья. Чтобы доброе было утро, нужно, чтобы были добрые новости. Мы, как всегда, пытаемся их найти. Я нашел. Сказать, что они добрые, наверное, все-таки нельзя. Это больше новость, которая нужна, в первую очередь, как информационная составляющая, друзья. Имейте в виду. Значит, в чем прикол? Тут Рособорнадзор и МВД скооперировались и предупреждают, что слитых ответов ЕГЭ не бывает. Прикиньте. То есть, любая,
2: а где же все берут?
1: Любая попытка продать гарантированные, в кавычках, ответы по предметам, это мошенничество. Почему? В лучшем случае за свои деньги можно что? Получить набор бесполезных материалов.
2: Так.
1: В худшем потратить нервы и время на поиски пропавшего без вести продавца, да? Значит, в отдельных случаях нарваться на шантажиста, который, кстати, прикинь, уже такие случаи были. Один.
2: Так.
1: То есть шантажист, который в случае покупки у него, соответственно...
2: Я вас сдам.
1: Да, он что делает? Он угрожает раскрытием факта покупки и требует денег еще вдобавок ко всему, представляешь? Вот. В Рособорнадзоре рассказали, что разработка контрольно-измерительных материалов проходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компе. Сами материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена.
2: Ну,
1: то есть фактически невозможно принять варианты. Кроме того, для расшифровки и печати документов необходимы два ключа. Электронный токен у члена Государственной экзаменационной комиссии и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до непосредственно начала ЕГЭ. То есть вариантов там, ну, как говорится, немного. 30 минут буквально есть у человека для того, чтобы слить ответы. Но этого, наверное, все-таки маловато будет, правильно, чтобы еще за это деньги брать.
2: Мне буквально вчера попадалась новость о том, как сдают экзамены в Азии. И насколько там был какой-то громкий заголовок из серии 0% слива. Вообще невозможно, нереально. Там какие-то системы конвертов, которые ты фиг вскроешь, да, и тоже там посредством каких-то ключей и так далее. 7 сейфов, железные двери и так далее. Золотой фонд хранится более открыто, мне кажется, чем эти экзамены. Дайте шанс детям, господи, у них вся жизнь впереди. Значит, что касается, я тут находила подборку как раз, где самые строгие, самые жуткие экзамены без пересдач. В каких-то городах даже самолеты в эти дни не летают.
1: Да ладно?
2: Представляешь?
1: Потому что с самолета можно скинуть листовки, правильно?
2: С ответами, да. Судя по всему. Итак, китайские школьники подключают свой мозг к компьютеру, и это не какой-то эксперимент с фантастического фильма, а реальность детей с провинции Чжэцзян. Искусственный интеллект помогает учителю следить за классом. У каждого ученика на голове, значит, такой специальный обруч для считывания мозговых волн.
1: Прикольно.
2: Значит, что будет, если вдруг спалят, что кто-то списывает, да? Значит, мало того, что есть вот тот самый искусственный интеллект, электроэнцефалограмма следит за уровнем внимания и за уровнем концентрации. Все данные о концентрации отслеживаются. Если ученик отвлекается, обруч подает специальный цветовой сигнал. Эксперимент вызвал волну протеста, и, соответственно, руководство школы все-таки было вынуждено отказаться, но тем не менее.
1: Прикольно.
2: Где-то, например, в Китае...
1: Зачем вот эта энцефалограмма всякая деятельности мозга? Берешь длинную палку,
2: так,
1: ходишь по классу, просто видишь, кто отвлекся, и нормально, быстренько собрал в кучку с помощью всего лишь пары ударов палкой. Не знаю, так работала со мной наша классуха.
2: Ты, подожди, до 1861 года заканчивал школы. До того, как крепостное право отменили, что там?
1: А его отменили?
2: А, то есть ты единственный, кто не за зарплату ходит сюда на радио. Так, я сейчас для тебя кое-что тебе расскажу за эфиром.
1: Давай.
2: В общем, друзья, надеемся, если вы или ваши дети, школьники, выпускники, мы вам желаем удачи. Тут на днях же, 26-го, по-моему, если не ошибаюсь, последний звонок.
1: Да.
2: Мы вам все-таки желаем, чтобы за последний год остались воспоминания не только об экзаменах, но и о ваших прекрасных друзьях, учителях, ну и весь багаж знаний вам пригодился дальше.
1: Да, ну а мы же напоминаем, что впереди 4-й час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Никуда не расходимся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним – 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работы возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. «Единая Россия» активно развивает молодежный туризм, позволяя РЖД расширять поездки по России для молодых людей. Партия закрепила направление молодежного туризма в законе о молодежной политике. К программе молодежного и студенческого туризма сейчас подключены 265 вузов в 85 регионах. Помимо этого развиваются и другие туристические проекты для детей и молодежи. «Поезд памяти», «Путешествие мечты» и «Поезд героев». Напомним, старт сбору предложений дал Дмитрий Медведев на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичный форма во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. В ходе патрулирования сотрудниками Волгоградской госавтоинспекции была замечена автомашина Kia Rio. При проверке по базе данных полицейские установили, что владельцем транспортного средства является житель города Волжска, у которого имелась задолженность в сумме 600 тысяч рублей за ранее совершенное преступление. Согласно судебному решению, мужчина должен был оплатить эти деньги в счет погашения причинения убытков, однако он этого не сделал. На место события были приглашены судебные приставы, которые предложили погасить долг на месте, но владелец отказался, после чего транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку. Служба ГУМВД России по Волгоградской области. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советская, Чуйкова, Соколова, Процаида, Гагарина, 13 Гвардейской, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липкнета и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
8: Информационный конвейер.
0: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Кина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов
3: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Так, ребятушки, осталось немного времени до того момента, как мы покинем эту студию. Соответственно, надо успеть сделать все, что только мы запланировали. Ну, во-первых, напомню, друзья, что группа ВКонтакте Волгоград FM наполнилась уже фотоотчетом с того самого мероприятия под названием «Музыкальный уикенд» от Волгоград FM. Музлото провели мы в ресторане «Волгоград». Как это было, можно посмотреть. Фотки уже готовы. Заходи к нам прямо на стене, непосредственно найдешь подборочку. Вот, это, так сказать, number one.
5: Да, это о том, что было. О том, что будет, расскажем прямо сейчас. Во-первых, это и наши традиционные рубрики, любимые в том числе и до 4 часа. Это и «Живи с этим», и конкурс «Нейрокод». Безусловно, успеем поболтать о погоде. Ну и, естественно, давайте к афише перейдем. Куда бы вас пригласить на этой неделе, друзья? Например, 22 мая в 15:00 на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха ждут всех, у кого есть хвостатые друзья. В пятницу в парке пройдет день ветеринарии при поддержке облкомитета ветеринарии и Волгоградского государственного аграрного университета. Владельцы животных смогут получить консультации по питанию, уходу от ведущих и ветврачей, забрать подарочные наборы и пробники продукции. Питомцев ждет бесплатный разного рода, знаете, там, медосмотр, косметологические, гигиенические процедуры. В общем, поддерживают акцию достаточно большое количество ветеринарных клиник нашего города. Поэтому обязательно приходите, хватайте своих хвостатых. Вход абсолютно свободный. 22 мая, 15:00. Главная сцена ЦПКО.
4: Да, кстати, не надо обязательно хватать своих хвостатых. Можно и тех, у кого хвостов нет. На айкидо-то можно завтра прийти в Харацпаб командой.
5: Да.
4: Вот. Если что, имейте в виду, друзья, 21 числа, то есть буквально завтра в 19:00 собираемся в Харацпабе. Где? На айкидо, интеллектуальное шоу, игра в формате квиза, вопросы, ответы, хорошее настроение. Самое главное, команда от 2 до 10 человек. Регистрировать можно в группе ВКонтакте айкидо Волгоград.
5: Ну,
4: в
5: общем, приходите обязательно. Будет
4: да,
5: классно.
4: Да. Ну, а прямо сейчас мы стартуем с «Самое родное в мире». Это шоу
5: 3-4.
4: Погнали.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
10: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
11: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
12: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
14: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Green Step».
15: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
16: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Отправляясь путешествовать, интересные названия населенных пунктов находятся на карте мира, друзья. Ткнем пальцем.
3: Так, драма.
2: Драма.
3: Драма находится в Греции. Итак, наверное, надо немножко отыграть там. Плюс 19.
2: Ну, ты немножко переиграла.
3: Не дотянули до двадцатки. Это облачно.
2: Да хватит уже. Это уже передрама какая-то, хорош. В Польше зеленка. Все, намажем коленки, и что? Плюс 21 градус там.
3: И уедем в подорожник, я правильно понимаю? Так, в Волгограде у нас осадков не ожидается. У нас ясная солнечная погода на данный момент. Плюс 23. Дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем плюс 28, ночью до плюс 18. В четверг ожидается ясная погода. Плюс 31 днем и плюс 19 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Ну, погнали, ребята! Мощная скорость и, самое главное, интересные факты. Будем, так сказать, на скорости эти факты вам раздавать. Сами понимаем прекрасно, что, ну, в рамках, так сказать, сегодняшнего утра у вас наверняка немало дел, но надо же иногда и повышать уровень своей интеллектуальной,
3: уровень развития.
2: Уровень развития, да, грамотности, эрудиции и вообще в целом, короче, надо знать много чего прикольного.
3: Да, и нам надо отработать. Вот эфир, все.
2: Вот, все совпало, блин.
3: Так, значит, смотрите, действительно существуют неправильные пчелы, которые делают неправильный мед.
2: Mm-hmm.
3: Этот мед называется безумный, потому что он вызывает у людей галлюцинации.
2: Вау. Wow.
3: Охотники за медом в Непале совершают опасные вертикальные подъемы, потому что они, я даже не знаю, это, видимо, пчелы живут в скалах,
2: да-да-да.
3: Просто отвесная стена. И, соответственно, мало того, что надо еще как-то во что-то упаковаться такое, чтобы тебя не ужалили. В общем, те самые охотники за медом в Непале совершают опасные вертикальные подъемы, рискуют жизнью, чтобы собрать его. Потому что, естественно, стоит он недешево. 60-80 долларов за полкило, даже чуть меньше, за фунт.
2: Ну что, берем, получается?
3: Ну, Винни-Пух со своим шариком здесь бы пригодился.
2: Прикольно, да, кстати, шариком. Значит, у него был пятачок. А, ну ладно. Значит, в 2003 году несколько молдаванок незаконно эмигрировали в Канаду.
3: Так.
2: Но как они это сделали? Вот это вопрос, да? Значит, с них конкретный чувак взял денег и просто провернул с ними аферу. Во-первых, отдельный респект этому чуваку, потому что он тоже придумал схему, так сказать, не двухходовочку, точно. Смотри, что он сделал. Он говорит, девчонки, значит, в Канаде. Сейчас будет проходить скоро, значит, чемпионат по хоккею под водой.
3: Так.
2: Вы наша молдавская сборная по хоккею под водой. Они такие, серьезно? Он говорит, да. Сначала летим в Египет. У нас там будут сборы.
3: Погружение, дайвинг.
2: Да. Так. Значит, и только оттуда мы уже прилетаем самолетом, как сборная, в Канаду, где, соответственно, растворяемся дальше в темноте. Вот. Они это все сделали. То есть, реально, сначала полетели в Египет. Находились там 2 недели, как будто бы на сборах. Просто жили в Египте.
3: Ну, это...
2: Просто есть, жили.
3: Отель, 5 звезд.
2: Ну... Естественно. Все, как мы любим. Да.
3: Супер.
2: Значит...
3: Тогда претензий нет.
2: И дальше прилетели в Канаду, спустились, значит, помахали руками, возможно, тем, кто их встречал. Не знаю, может быть, были встречающие. Вот. Дальше типа отправились в гостиницу, затем, соответственно, куда-то исчезли и через некоторое время подали документы на статус беженцев. Соответственно, его успешно оформили. И вот они, канадки. Как-то так.
3: Интересненько, конечно.
2: Берите схему на заметку.
3: Вау, вау, вау. То есть они действительно, когда проходили, ну, таможенный контроль, там же всегда же спрашивают, цель визита.
2: Да.
3: Хоккей под водой. И все такие, ну, наверное, есть такое.
2: Да.
3: Поверим.
2: Нет, так тем более у них там...
3: Я тоже играл.
2: Я тоже играл, кстати. Вот так разговариваю. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. Бизнес-среда.
1: 20 мая 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Бутерброд с Радиком на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас, друзья, давайте поиграем. У нас есть конкурс «Нейрокод». Это искусственно-интеллектуальная песенка, а там загадка.
2: Нужно отгадать одно слово. Не надо угадывать песню, надо угадать загадку, которую пропел наш искусственный интеллект.
1: Да.
2: Если, соответственно, есть версия, обязательно пиши ее нам либо в телегу, либо в Макс по номеру 927.

0: вы отгадываете эту самую загадку в песню зашифрованную, да? Ну и дальше просто первым пишите на наш телеграм, либо вот Макс.
1: Да, 927-522-101,5. Желаем удачи, счастливо.
0: Погнали.
2: Без

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
0: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Дин, ну давай, чисто вот, как говорится, в концовке этого часа, в концовке нашего эфира, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот в Беларуси появились весы, которые показывают твой вес в...
3: картошку?
2: Ну правильно, в картошку, ну конечно же, в картошке. Так и есть, сколько картошек ты весишь, представляешь?
3: Так, ну, главное, чтобы картошка была, получается, не бэбики, не сорт бэби.
2: Да, ну то есть, видимо, какой-то усредненный.
3: Потому что когда тебе скажут, что тебе, да, миллиард бэбиков, это такой...
2: Ага, да, точно, вряд ли тебе это понравится. Значит, что еще есть? Смотри, в России мошенники, видимо, массово продают саженцы и семена выдуманных ИИ растений.
3: Так.
2: Вот, то есть научились...
3: Это черная клубника, да?
2: Да, да, ты правильно говорил, тигровая груша. То есть просто тупо на картинках, соответственно, нарисовали. Ну, типа вот
3: причем
2: такая.
3: Причем это есть на... Ну, я прям на маркетплейсах это
2: сделала. Да ты что, ты реально видел?
3: Соответственно, снимал обзор как раз блогер, который занимается, ну, там, садоводством, да. Что-то выращивает, зеленый блогер, так скажем. Вот, и он такой, что это такое? Вот.
2: Что?
3: Ну, то есть там либо какие-то гигантские размеры, либо, соответственно, несуществующие цвета. Ну, то
2: конечно.
3: Есть синяя клубника, вот что-то в этом роде.
2: Да-да-да.
3: Черная вишня.
2: Малина-клубничное деревье. Красно-черные яблони с мякотью плодов цвета угля. Клубника в виде розы.
3: Да, и, естественно, все картинки сгенерированы.
2: Просто
3: то
2: тупо сгенерированы.
3: То есть нет такого, что, ну, что-то похожее, ну, хотя бы фотошоп, я не знаю, примените. Ну,
2: да,
3: то есть,
2: да.
3: Чтобы реалистичнее было. Просто перекрасьте настоящую грушу там в этот тигровый цвет. Ну, нет, в общем, все вот такое. И кто-то же покупает.
2: Да,
3: то есть, там полно покупок.
2: Это же чисто водомошенничество. Ну, вот представь, я дачник, мне 68. Я не знаю, как отличить сгенерированную картинку от хорошего качества обычной картинки, да. И я, соответственно, такой выбираю себе классный саженец, а приходит обычный саженец, обычный, не знаю, тополь.
3: Ага.
2: Вот. И как бы я понимаю, что меня обманули. Короче, друзья, не надо так делать.
3: Не надо так делать, но я думаю, вряд ли наш с тобой чудный призыв до кого-то долетит. Но вы хотя бы, ну, не верьте. В общем, давайте мы обратимся ко второй стороне.
2: Да.
3: Все те, кто жаждет отдать свои деньги на импульсивные покупки.
2: Да.
3: Ну, там даже нечего проверять, это точно не вырастет.
2: Ну, да, берите старое доброе. Огурцы, помидоры, все.
3: Нормальненько?
2: Да.
3: Бычье сердце, черешня, отлично.
2: Вот, для салата вот такого, который мы любим, с маслицем, а? С лучком там, а?
3: Зелени. Нам еще 2 часа не есть,
2: да,
3: Олег.
2: Точно. Да, блин. Ладно, ребят, короче, мы прощаемся с вами до завтра, утром в 7 утра. Снова будем радовать вас, надеюсь, радовать. Вряд ли.
3: Радовать.
2: Хочу тебя сегодня радовать.
3: Быстро отсылка. Ты видел, как Сосо Павлиашвили спел с группой какой-то металл? Он
2: нет.
3: Прям скримил там. Вот,
2: да ты чё?
3: Все, что было. Вот это вот все было.
2: Не, ну он талантливый, поэтому.
3: Поэтому
2: как бы.
3: После Юли Савичевой и Стаса Пьехи, которые резко перешли в рок, от Сосо Павлиашвили точно никто не ожидал. Поэтому
2: вот
3: можете поискать это видео, там вообще разнос.
2: Да, если нас не заткнуть, ребята, вы поняли, да, что мы перескочим на любую.
3: Пока тему. Уже.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь по итогам российско-китайских переговоров подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в поиске, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это весьма массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей РФ и КНР. Однозначно общая видений, насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах.
6: «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
5: С 20 мая на дорогах Волгоградской области начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей. Формы запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию. Особый режим будет действовать с 10 до 22 часов на региональных и межмуниципальных трассах. Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркнули в облкомдортрансе. Они необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушениям данного запрета будут применяться штрафные санкции. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В ходе патрулирования сотрудниками Волгоградской госавтоинспекции была замечена автомашина Kia Rio. При проверке по базе данных полицейские установили, что владельцем транспортного средства является житель города Волжска, у которого имелась задолженность в сумме 600 тысяч рублей за ранее совершенное преступление. Согласно судебному решению, мужчина должен был оплатить эти деньги в счет погашения причинения убытков, однако он этого не сделал. На место события были приглашены судебные приставы, которые предложили погасить долг на месте, но владелец отказался, после чего транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку. Служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Иногда хочется, чтобы кто-то сказал «Останься». Иногда, чтобы сказали «Уходи уже». А иногда просто хочется, чтобы среда поскорее закончилась. 20 мая на календаре. Привет, дорогие мои. Ну, вы там держитесь до пятницы. Всего ничего. А пока вот вам улетные треки, под которые можно и остаться, и уйти, и вернуться, и снова остаться. Главное, не выключайте громкость. Майя Мишель, Рудиментал и Халид, Ваня Дмитриенко, Нима и Джей, Миша Миллер и Алекс Виллеа. Вот такие вот планы на предстоящие полчаса. Ну и раньше всех Two Colors, Mad World через полторы минуты. Я же всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 60-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +17.

0: Студия звукозаписи — это место, где взрослые люди с серьезными лицами поют «Баба Бира» в микрофон и получают за это деньги. Терапевты говорят, что это здоровый способ справиться с тревожностью. Родители говорят, что это просто кризис среднего возраста. Правда, как обычно, где-то посередине, где-то там, где заканчивается вторая выточка игристого и начинаются танцы с собственной тенью. Сэм Фелт и Вайнона Орк. Средине часа стрим «My Heart Goes». Ну а далее Клен Крусел с треком «Ride», а еще Терри Суимс, мистер Всезнайка. Через одну минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград, это.
2: Реклама.
3: Закон налогов.
2: Бизнес-среда.
4: 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии — Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира — современное автономное водоотведение и инженерные сети.
2: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в поле Профиль 977-377.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ученые до сих пор спорят, возможно ли им перемещение во времени, а диджеи просто берут и делают это за 3 минуты. Берут трек, которому почти 40 лет, добавляют туда столько электроники, что искры летят. И вуаля, 1986 год звучит как 2026. Басовую линию не узнать, ну а хуки все те же. Главное, не запутаться, в какой реальности танцевать. Боб Синклер и Кьеза только что «I Can't Wait». Ну, а в финале часа нас с вами ожидают «Tokyo Hotel» с работы «California Nights», а также «Bastard» через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
8: Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачным для людей.
9: Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. В Москве в Национальном центре России состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра». За победу поборолись 355 участников из 71 команды, включая команду «Горыныч» из средней школы номер 121 Советского района города Волгограда. Эта команда вошла в десятку лучших, разделив 8 и 10 места с коллективами из Ленинградской области и Краснодарского края. Финальная игра длилась более 2 часов в формате «Что, где, когда». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что турнир стал важным событием для юных эрудитов, среди которых была серьезная конкуренция. На одно место претендовали 253 человека. Команда «Горыныч» советует всем желающим участвовать и в интеллектуальных играх. Участие в подобных турнирах не только развивает эрудицию, но и укрепляет командный дух, уверенность в себе и навыки общения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен. Инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проект работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетным направлением для местных властей. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес-среда на Волгоград FM.
2: На правах рекламы.
3: 12.08 в городе Герой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Это бизнес-среда. Сегодня заходим на территорию бизнеса. Спойлер, будет интересно, местами еще и полезно. У нас в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» Волгоградской области, производитель автономных очистных станций. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну и мой соведущий, по традиции, Евдокимов Григорий, создатель, руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, тебе тоже огромный привет.
5: Да, о чем сегодня будем говорить, друзья? Да, сегодня мы будем говорить про очистные и водоотведение, да? Андрей, и вот у меня к вам первый вопрос. Расскажите поподробнее о направлении вашей деятельности. Чем вы вот занимаетесь? Что производите?
4: Ну, в первую очередь, это автономные очистные сооружения для любого масштаба. Это могут быть маленькие станции от двух человек для какого-то небольшого дачного домика до крупных турбаз там, на 200 человек и более. Также это может быть различные системы жироуловителей, кессонов, погреба. То есть все то, что можно изготовить из первичного полипропилена и очистить стоки.
5: Да, вот жироуловители — это вообще очень актуальная тема для хорики особенно. Так, еще какие направления?
4: Ну, это и есть основные направления. Единственное, что под каждое направление у нас есть свой тип станции. Это могут быть станции компрессорного типа, станции насосного типа, станции для высоких грунтовых вод, где невозможно поставить кольца те же, и вода просто не будет уходить. То есть у нас для каждой проблемы есть свое решение.
5: Как давно вы в этом бизнесе и какие направления вы уже развиваете много-много лет?
4: Самой компании более 5 лет. Еще раньше компания занималась тоже установкой станций. Сейчас
5: именно очистных станций.
4: Да, да, есть собственное производство. 4 завода у нас есть в России. Поэтому...
5: Отлично. А что производят эти заводы?
4: Также, ну, они, как я уже сказал, различные очистные станции для домов, для частных домов, для дачных домиков, для турбаз, загородных домов любого масштаба почти что.
5: Ну вот я знаю, что ваши станции, они имеют какую-то уникальность. Расскажите о ней.
4: Да, там есть несколько важных преимуществ. Мы используем первичный полипропилен с толстыми стенками, не пористый, то есть это очень долговечное и надежное оборудование.
5: Которое, ну и экологически чистое, я так понимаю, да?
4: Конечно, экологически чистое.
5: Которое не загрязняет окружающую среду, да?
4: Да, да. Она полностью позволяет очистить первичный вот этот сток на воду и речную ил. То есть мы на выходе получаем воду, очищенную на 98%, и речной ил. Тем самым не нужно вызывать ассенизаторскую машину, просто вы периодически нужно ее обслуживать. Но это уже ничего сложного.
5: То есть реальная экономия для бизнеса, потому что мы с вами экономим на...
4: Конечно, конечно. Потому что вот, привычные кольца могут показаться дешевле, но за 2-3 года на ассенизаторские машины, на откачки, вы просто эту сумму сэкономите, если поставите нормальную станцию сразу.
5: Отлично. И на этой ноте мы... Переходим к музыкальной паузе.
1: Бизнес-среда на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
10: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
11: Категория 0+.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
14: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2020.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: На правах рекламы.
2: 12.21 в Волгограде. Андрей Архипов у нас в гостях, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области. На повестке дня у нас автономные очистные станции, и Андрей может очистить абсолютно все. Мне кажется, даже душу. А может, еще и грехи отпустить. Сейчас будем выяснять.
3: Да, Андрей, у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сейчас все устанавливают бетонные кольца, а в чем уникальность именно в вашей очистной установке, да? Зачем так заморачиваться, да?
4: Ну, самая главная причина установить нормальную очистную станцию – это, прежде всего, запах. Наши станции не имеют запаха. То есть вы на выходе получаете воду и очищенный ил. Второе – это со временем любая кольца, там 2-3 года, год, в зависимости от почвы, они начнут заиливаться, и вода просто перестанет уходить. И вместо того, чтобы просто пользоваться кольцами, вы начнете вызывать регулярно осенизаторскую машину. То есть вас придется тратить на это деньги. Очень важный вопрос экологии. То есть если неочищенные стоки попадают в воду и в почву, вы просто отравляете почву, на которой живете. И в долгосрочной перспективе просто это все начнет заиливаться, заболачиваться. Это никому не нужно, я думаю. Ну и очень важная составляющая — это как бы финансы, как я уже говорил. Со временем вы просто начнете все чаще и чаще вызывать осенизаторскую машину и каждый раз платить деньги, чтобы просто всю ту воду, что вы использовали, вывозить и утилизировать.
3: А как ваша система работает?
4: Принцип действия – это вот биология и физика. Не зарождается колония бактерий, она за счет очень обильного аэрирования, за счет компрессора вырастает и очень быстро перерабатывает все отходы. Затем просто вы на выходе получаете чистую воду, очищенную на 98%. Ей также можно даже поливать деревья, поливать газон, сбрасывать легальные в дренаж или в ливневку. То есть как
3: это
4: вода
3: уже,
4: из лужи.
3: Чистая вода.
4: Да, это как вот вода из лужи. Вот. Поэтому...
3: А вот бактерии, их надо подсаживать, как-то обслуживать это. Сколько стоит дальнейшее обслуживание вот вашего этого... система водоотвод?
4: Бактерии никакие не нужно заранее подсеивать, они попадают туда с естественными стоками. То есть просто надо постоянно держать эту станцию включенной, она не так много потребляет электроэнергии, ну 100-150 рублей где-то в месяц потребляет компрессор, и просто бактерии, колония бактерий сама размножается, увеличивается и очень быстро перерабатывает стоки. То есть никакого особого обслуживания не нужно. То есть два раза в год вы можете либо обратиться к нам, инженер приедет, проведет ревизию, очистит и вытащит, достанет просто этот ил, который там скопится в илоприемнике, вот, и все. То есть можете даже это сделать сами, если там не хотите. Это в отличие от осенизаторской машины, которая нужна, здесь вы можете сделать это сами.
3: Отлично. А вот ваша система, она позволяет как-то сделать это все, ну, так скажем, на договоре на обслуживание сервисом,
4: да? Да, конечно, заключается договор, и мы просто приезжаем и все делаем за вас.
3: Отлично. Спасибо.
0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
5: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: На правах рекламы.
2: 12.30 в Волгограде. Продолжаем обсуждать автономные ночные станции с Андреем Архиповым, который у нас сегодня в гостях.
3: Да, и Андрей, у меня сразу вопрос. А в чем ваша уникальность? Уникальность ваших станций?
4: Ну, самое главное преимущество – это максимальная простота конструкции. При этом она очень надежная, проверена временем и постоянно совершенствуется. То есть старались сделать станцию простая, надежная, как автомат Калашникова. То есть минимум деталей, никакой электроники, никакой автоматики, никаких электронных там клапанов, ничего
3: блоков,
4: от этого
3: да,
4: нет.
3: Что может ломаться.
4: Да, да, там по большому счету нечего ломаться. Mm-hmm. Плюс нормальный, хороший первичный полипропилен, отличные материалы, которые делают станцию очень долговечной. Вот. Плюс, к тому же могу добавить, что станция сразу настроена и готова с завода. Не надо ничего дополнительно крутить, настраивать, либо, не дай бог, чтобы неправильно там что-то сделать, покрутить, и она перестанет нормально работать. То есть такого нет. Она полностью готова с завода, настроена. Осталось ее только правильно подключить, и будет она вас радовать и перерабатывать все отходы.
3: Да, и подскажите, а радиослушателя, если уже заинтересовалась, как вас найти?
4: Проще всего зайти на сайт malachi-rf.ru. Там есть весь каталог, причем есть станции, есть цены для всех станций. Не надо там оставлять обязательно телефон, чтобы мы вам перезвоним. Все телефоны, все цены есть. Можете посмотреть, выбрать, подобрать под свой по количеству проживающих. Там маленькие станции, большие, то есть сколько человек надо.
3: Ну и также есть у вас услуга, когда можно выезжаете с инженером на объект, да?
4: Да, конечно. То есть, если вам нужно решить проблему водоотведения, вы оставляете заявку, мы приезжаем, подбираем необходимую для вас станцию, просчитываем, составляем договор, потом приезжаем, устанавливаем, и вы продолжаете просто жить и пользоваться станцией, как будто это вот городская квартира. Отлично. То есть, то же самое. Можете сливать полностью отходы, пользоваться посудомойкой, там, стиральной машинкой. Ну, все как дома, как все привыкли.
3: Ну и также вы осуществляете техническую поддержку, правильно я понимаю?
4: Все верно. Пару раз в год, в зависимости от интенсивности пользования, вы вызываете, мы приезжаем, ее обслуживаем. При желании можете это сделать сами, поэтому там нет ничего сложного, то есть не нужно никакого особого оборудования, чтобы это все сделать. Все делается предельно просто. Так что
3: отлично. Звоните. Еще раз напомните, куда звонить?
4: У нас есть сайт malachi-rf. Там есть вся необходимая информация. И если хотите, оставляйте заявку. Там мы вам обязательно перезвоним, выйдем и подберем для вас оптимальную станцию.
3: Отлично. Уважаемые коллеги, сегодня был очень классный эфир. Мы сегодня говорили про очень нужную и полезную вещь, такую как водоотведение. И я хочу напомнить, что мы ждем в наш эфир программы «Бизнес-среда» предпринимателей, которые также увлеченно, также любят свое направление, расскажут о своих направлениях деятельности. А сегодня я хочу сказать Андрею Архипову, представителю компании «Малахит», огромное спасибо. Мы сегодня узнали много интересного, самое главное, полезного. Да, потому что это все экономит деньги для бизнеса и развивает бизнес, соответственно, вот такие уникальные очистные установки.
2: Спасибо. С бизнес-средой, получается, прощаемся до следующей среды. А я напомню, друзья мои, что буквально через несколько минут у вас будет возможность последняя на сегодня забрать билеты на матч «Ротор», который, опять же, сегодня уже сыграет. Не пропускайте эфир «Волгоград-ФМ».
0: Бизнес-среда на «Волгоград-ФМ».

0: Реклама.
1: Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
8: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
9: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Ну и пока Леди Гага исполняет свою абракадабру на волнах Волгоград FM, друзья, напоминаю, прямо сейчас у вас есть возможность дозвониться до меня в прямой эфир Волгоград FM по номеру нашей студии 39-101-5 и ответить на один мой вопрос и забрать билеты, даже так, пригласительный на два лица на вот сегодняшний матч Ротора. С тыковой он играет, напоминаю. Так что звонить 39-101-5, жду.

0: Это Абракадабра только что от Леди Гаги на 101.5, 12.46 в городе Герой. Ну что, конкурс вопрос-ответ стартует прямо сейчас, по итогам которого можно выиграть пригласительный на два лица на предстоящий матч Ротора. Спонсор, соответственно, ОНО, спортивный клуб Ротор. Всем болельщикам 20 мая, то бишь сегодня, в 19.30 на Волград-арене СК Ротор сыграет с ФК Акрон. Переходный матч между командами клубов РПЛ и первой лиги ФНЛ. Так что отложи все дела, приходи на стадион и поддержи любимый клуб. Категория 0+. И у нас на связи Дмитрий уже. Дима, ты на связи? Алло.
1: Да, на связи.
0: А, скажи, как дела? Как настроение?
1: Отлично.
0: Отлично настроение. Ты готов рвать и метать и забирать билеты?
1: Да, давайте попробуем.
0: Все, отлично. Смотри, кратенькое вступление перед вопросом.

0: Сезон 25-26 первой лиги России по футболу завершен. 16 мая, получается, этого года состоялся заключительный тур. И вопрос звучит следующим образом. Сколько очков набрал Ротор в турнирной таблице первой лиги по итогам прошедшего сезона? 49 очков или же 56?
1: 56.
0: Ну, конечно, 56 очков. Забираешь ты билеты два. Два штука на предстоящий матч Ротора. Ну, давай кричать «Ура!», чтобы поддержать Ротор.
1: Ура!
2: Алексей Карпов на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших хабах Fresh с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в субъектах России службу психологического сопровождения педагогов. Инициатива предусматривает обеспечение конфиденциальности обращений, отсутствие последствий для аттестации и карьеры педагога, проведение программ профилактики профессионального выгорания. Предлагается опробировать модель в пилотном формате в ряде субъектов России и пересмотреть содержание подготовки педагогов вузов, включить обязательные модули по работе с цифровым поколением, обучающихся и профилактике профессионального выгорания. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина, 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проекты работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетным направлением для местных властей. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. Курс валюты на сегодня – $71.29, €82.79. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Разбитое сердце — это как разбитый экран телефона. Сначала бесит, потом привыкаешь, а потом вообще перестаешь замечать. Потому что все равно пользуешься. Только в отличие от экрана, это сердце еще и в такт прыгает. И чинить его пока не планируется. По-моему, слишком весело получилось, но оно и здорово. За это спасибо Богдану Медведеву. Классная работа под названием «Broken Heart». Но у нас с вами впереди новый музыкальный час, в котором появится Феликс Йен и Рэй Делтон с композицией «Call It Love», чуть ранее «Holy Moly», ну и раньше них «Vision Week Sierra» — «Not So Lonely». А также не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
8: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +30.

0: спонсор программы «Встречка» у «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 км в час. Вот. Хотелось бы, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
4: В руль бьет?
3: Просматривать, потому что сейчас, скажем, сами понимаете, в мастерской начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов.
3: Наконечники рулевые возможно рассматривать?
4: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
3: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
4: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
3: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
4: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, к крутящимся каким-то моментам, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега там, и так далее, и так далее.
3: А рекомендация какая по балансировке?
4: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Elantra или Avanti 7. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
4: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. А в Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
5: А я имею в виду качество сборки.
4: А какое? Качество заводское. Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили, даже, я помню, акцент перевозили, собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я как к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество, но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я доверил и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
5: Понял вас, спасибо.
4: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
6: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Ученые утверждают, что в процессе горения выделяется углекислый газ. У героя этого трека «Born Again» от Fastboy Clock в душе полыхает огонь, который не унять. Причем тут наука, да ни при чем. Это просто повод напомнить, что перерождение — это единственный легальный способ сжечь мосты с прошлой прической. Ну, а новый мост в следующие 30 минут у нас уже построен, и придя по нему, мы услышим BTS, Софи группы The Giants, а также Иман Бек и You Not Us с треком Heal My Heart после короткой паузы.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
8: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
9: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: По всем законам физики два одноименных электрических заряда должны отталкиваться. Но по законам этого трека происходит ровно противоположное. Либо Айлит случайно открыли пятое фундаментальное взаимодействие, либо просто решили, что школьные учебники существуют для того, чтобы их танцевально опровергать. А в любом случае приборы показывают небывалый уровень притяжения Айлит на 101.5 Magnetic, но она сами притягивает к финалу этого часа, в котором появится Brooks Exchange с работой Pay to Exist.
1: Реклама.
2: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Fresh.
3: А ну, спи микрофон.
2: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. I am paid to exist.

0: 101.5.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с лидером КНДР Си Цзиньпином. Напомним, 19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почетный караул. В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава Министерства иностранных дел Китая Ван И лично приветствовал Путина. «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. В Волгоградской области в первом квартале текущего года установлено 550 умных индивидуальных приборов учета электроэнергии. Все ИПУ отечественного производства. Электросетевая организация устанавливает их своим абонентам бесплатно. Умные счетчики позволяют в дистанционном режиме снимать показания, выявлять хищение электрической энергии и снижать уровень потерь электроэнергии. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Крикни в горах – получишь эхо. Крикни в пустой квартире – получишь тишину. Но это если кричать. А если просто стоять и молчать, то пустота сама начнет говорить. Голосом, который звучит как будто из другого измерения. Громкость не помогает, выключить тоже нельзя. Остается только слушать. Это был Бен в начале часа с композицией «Hollow», то есть «Пустота». Чего не скажешь про наполненность нашего эфира далее. Лиса, Moonlit Floor. Также появится группа Tokyo Hotel, How to Love и раньше всех. КДТК и Алекс Альта, One and Two. Через одну минуту. Еще раз всем привет. С этого Волгоград FM. Оставайтесь с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
5: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2020.

0: Ученые утверждают, что люди состоят из звездной пыли. Звучит, конечно, красиво, но на практике это означает, что в понедельник утром эта самая звездная пыль чувствует себя как разбитая корыта. А вот к вечеру пятницы она вдруг начинает светиться, искрить и левитировать от одного прикосновения. Физика этого процесса необъяснима, но результат очевиден. Лёня и Имран обещают нам шикарные выходные. Трек «The Weeknd». Да будет так, скажу я. Ну, а пока до них нам есть чем заняться. Послушайте композицию «Vertigo», например, от Тавон Рокстон далее. А также Джон Саммит после паузы. «Shades of Blue». Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знать.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь по итогам российско-китайских переговоров подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в поиске, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это весьма массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей РФ и КНР. Однозначно общее видений, насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах.
6: «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
5: С 20 мая на дорогах Волгоградской области начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей. Форм запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию. Особый режим будет действовать с 10 до 22 часов на региональных и межмуниципальных трассах. Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркнули в облкомдортрансе. Они необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушениям данного запрета будут применяться штрафные санкции. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В ходе патрулирования сотрудниками Волгоградской госавтодороги

0: Инспекцией была замечена автомашина Kia Rio. При проверке по базе данных полицейские установили, что владельцем транспортного средства является житель города Волжска, у которого имелась задолженность в сумме 600 тысяч рублей за ранее совершенное преступление. Согласно судебному решению, мужчина должен был оплатить эти деньги в счет погашения причинения убытков, однако он этого не сделал. На место события были приглашены судебные приставы, которые предложили погасить долг на месте, но владелец отказался, после чего транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Домино – игрушка для терпеливых. Выстроил ряд, толкнул первое и смотришь, как валятся остальные. Красиво, предсказуемо, скучновато. Теперь представьте, что вы достаете эти костяшки, ставите их снова, толкаете, и они падают точно так же. В сотый раз. И вы знаете, как упадет каждая, но почему-то все равно ставите. И толкаете. И смотрите. Может, в 101 раз упадут иначе. Нет. Тедди Свимс. В начале часа Mr. Know It All про мистера Всезнайку. Я, конечно, не он, но зато точно знаю, что будет далее. Мари Краймбрери. Давай не ждать. Чуть ранее здесь Харс и Purple Disco Machine Wonderful Life. Ну и прямо сейчас Медуза Don't Wanna Go Home. Поехали.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +18.

0: Самая страшная фраза в приложении для знакомств какая? Ищу серьезные отношения. А самое лучшее, как выяснилось, вот это. Ты единственное одеяло, которое мне нужно, когда холодно. Звучит странно, но почему-то хочется согласиться. И главное, никто никуда не убегает, даже если до утра не сомкнуть глаз. Джи Хоуп и Мигель с сладкими с нами, мечтами, Sweet Dreams. Ну, а мы катимся далее. The Second Voice на горизонте, Let Me Be. А еще Билли Айлиш с балладой Birds of a Feather. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саша. Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Исследователи Марианской впадины утверждают, самое глубокое место на Земле — 11 километров. Они просто не слышали этот трек, потому что здесь кто-то готов переплыть самые глубокие воды без акваланга, без страховки и без карты. Ради одного прикосновения, представляете? Научный факт. Если вы готовы ради кого-то утонуть, это либо любовь, либо ваша голова работает в странном режиме. Скорее всего, и то, и другое. Потому что одно без другого почти не бывает. «Гриффин и каскад» «In My Head» только что. Кстати, переплыть куда-нибудь далеко. «Оффенбах» прямо сейчас. «Miles Away» понеслось.

0: Тито.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
3: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград-ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работам возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. «Единая Россия» активно развивает молодежный туризм, позволяя РЖД расширять поездки по России для молодых людей. Партия закрепила направление молодежного туризма в законе о молодежной политике. К программе молодежного и студенческого туризма сейчас подключены 265 вузов в 85 регионах. Помимо этого развиваются и другие туристические проекты для детей и молодежи. Поезд памяти, путешествия мечты и поезд героев. Напомним, старт сбору предложений дал Дмитрий Медведев на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичный форма во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. В ходе патрулирования сотрудниками Волгоградской госавтоинспекции была замечена автомашина Kia Rio. При проверке по базе данных полицейские установили, что владельцем транспортного средства является житель города Волжска, у которого имелась задолженность в сумме 600 тысяч рублей за ранее совершенное преступление. Согласно судебному решению, мужчина должен был оплатить эти деньги в счет погашения причинения убытков, однако он этого не сделал. На место события были приглашены судебные приставы, которые предложили погасить долг на месте, но владелец отказался, после чего транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку. Служба ГУМВД России по Волгоградской области. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Процаида, Гагарина, 13 Гвардейской, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липкнета и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. Курс валюты на сегодня – доллар 71,29 рубля, евро 82,79 рубля. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
3: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Великий философский вопрос нашего времени. Что важнее, внешность или чувство ритма? Бруно Марс, вооруженный латунью и бас-гитарой 70-х, дает честный ответ. И он не про лицо. Он про то, как тело разговаривает с музыкой. Грубо, но честно. Красота без ритма, как суп без соли. Смысла ноль. Осталось только найти диджея, который поставит правильную песню. Кстати, диджей уже нашелся. Это я, если что. И песня, которую я поставлю. See Sean Paul. Первые 30 минут этого музыкального часа. Cheap Thrills. Чуть ранее. Tokyo Hotel California Nights. Ну и на закуску Raven Linné. Через буквально пару минут. Love Me Not. Еще раз всем привет и классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: 16 лет этот парень посмотрел документалку про Курта Кобейна и твердо решил: стану музыкантом. И знаете, что он сделал? Вместо гранжа — синти-поп. Вместо «Smells Like Teen Spirit» — трек про поцелуи без обязательств. «I Like the Way You Kiss Me» мы с вами только что послушали. Ну и теперь спокойно жуем без обязательств, без всяких. Можно лететь далее. «Лирик», «Кассеты» прямо по курсу. Также появится «Brooks Axian», «Pay to Exist». Ну и раньше New York Two Colors, «Mad World». Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
7: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Песня человека, который согласен идти за кем-то до самого рассвета. Во взрослой жизни, так обычно говорят люди влюбленные, либо люди, которые забыли, что завтра на работу. Кити Флорентайн поет очень красиво, но тревожный звоночек в голосе все-таки есть. Ну, а на этом ваш покорный слуга уходит в закат в прямом смысле этого слова. Музыкальный вечер продолжается без этого конкретного голоса, но уже с другим. Всем желаю отличного настроения, крутейшего того самого вечера. Услышимся завтра в четверг. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас

0: выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград FM. 101.5. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачным для людей.
5: Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. В Москве в Национальном центре России состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра». За победу поборолись 355 участников из 71 команды, включая команду «Горыныч» из средней школы номер 121 Советского района города Волгограда. Эта команда вошла в десятку лучших, разделив 8 и 10 места с коллективами из Ленинградской области и Краснодарского края. Финальная игра длилась более 2 часов в формате «Что, где, когда». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что турнир стал важным событием для юных эрудитов, среди которых была серьезная конкуренция. На одно место претендовали 253 человека. Команда «Горыныч» советует всем желающим участвовать и в интеллектуальных играх. Участие в подобных турнирах не только развивает эрудицию, но и укрепляет командный дух, уверенность в себе и навыки общения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен. Инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проект работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетом направлением для местных властей. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: BTS, композиция Swim, играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир в студии. Я Виктория Сотникова. Да, немножечко сегодня мы без Леши Рябцева, нашего прекрасного, без фэшн-шоу. Да, немножечко дела его украли у нас, но ничего, да, отложим наши модные вибрации на следующую неделю. Обязательно к ним вернемся. В целом, если вы хотите, могу немножечко я с вами тут немножечко помодничать. Вот, но самое главное, заряжаемся хорошим настроением на этот вечер, и впереди будут играть Джанкук и Ашер, Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, и через пару минут Винтаж Калча и Габс, композиция Lost, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Привет, соседка, а вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
6: Горячее весеннее предложение от Hub of Fresh. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших хабах Fresh с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
7: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
8: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
10: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +31, ночью до +19.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Дистёрб с композицией The Sound of Silence играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. Ну и, конечно же, по праздникам, да, пробежимся с вами. И, конечно же, наши модные вибрации не оставили нас. Сегодня отмечается день рождения джинсов. И если вдруг, да, вы куда-то вечером собираетесь, не знаете, что надеть, как раз-таки можете выбрать любимую пару джинсов. Так, еще сегодня отмечается день собранной клубники. Это если вдруг вы не знали, какими ягодками себя побаловать. Ну и еще отмечается день Волги, наш прекрасный любимый. Вот можете как раз-таки вечером прогуляться вдоль Волги, да, посмотреть на нее, ну и поздравить ее немножечко. Ну а если вдруг у вас тоже сегодня день рождения, то, конечно же, мы вас поздравляем. Еще много разных праздников, но самое главное, чтобы вы проводили время с удовольствием, да, и праздновали все то, что вы захотите. Ну а впереди будем отмечать с вами своим прекрасным прослушиванием композиции One Republic, Тиесто и Брианна Грейс, и через пару минут Майли Сайрус прозвучит для нас, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
11: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
12: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

Джон и Джованни Рич с композицией Let Me Die играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И есть у меня новость, которая точно порадует очень многих, потому что, значит, я думаю, многие знают мультсериал «Рик и Морти», и по нему решили снимать полноценный фильм, причем не просто решили, а уже начали снимать, и производством занимается Warner Brothers, а режиссером выступит Джейкоб Хэр, который занимался как раз-таки постановкой самих эпизодов.

0: мультсериала, поэтому точно должно быть что-то классное. Других деталей пока никаких нет, никакой новой информации, но в целом, я думаю, теперь фанаты будут следить за новостями только так и никак иначе и будут ждать с нетерпением какие-то первые тизеры, потому что очень же интересно посмотреть, что там получится. Ну, а мы с вами впереди послушаем прекрасную музыку. Будет играть Ёлка, Минелли и Рехаб, и через пару минут Боб Синклер и Кайзис композиция «I can't wait», поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автомобиля, кресло, вы подвергаете его жизнь опасности.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
13: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
14: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с лидером КНДР Си Цзиньпином. Напомним, 19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почетный караул. В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава Министерства иностранных дел Китая Ван И лично приветствовал Путина.
8: «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
7: В Волгоградской области в первом квартале текущего года установлено 550 умных индивидуальных приборов учета электроэнергии. Все ИПУ отечественного производства. Электросетевая организация устанавливает их своим абонентам бесплатно. Умные счетчики позволяют в дистанционном режиме снимать показания, выявлять хищение электрической энергии и снижать уровень потерь электроэнергии. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткий срок создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: С композицией Galaxy играли только что для нас, для нашего классного настроения. Вот мы с вами уже в этом 7-м часу вместе встречаемся в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. И мы с вами проводим прекрасное время в нашей компании и в компании классной музыки. Самое главное, что у нас отработана уже большая часть этой рабочей недели. Остается только 2 дня до выходных. Рабочий день подошел к концу, значит, мы с вами уже отдыхаем, расслабляемся, отключаем телефон, да, на все эти рабочие режимы, звонки, смски и так далее оставляем до утра. И просто перезаряжаемся, да, новыми силами наполняемся и проводим время наедине с собой, со своими близкими, да, делаем то, что мы хотим. И как раз-таки сейчас поможет нам заряжаться в этом прекрасной композиции от Шапель Роун, Леони и Каллум Скотт. И через пару минут Камрад с композицией Be Mine прозвучит для нас, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
7: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: врешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, у вас благоприятный день для деловых контактов, и в этот день вы можете добиться расположения даже тех людей, которые еще совсем недавно были настроены против вас. Тельцы, вы слишком многое принимаете на веру, не ленитесь проверять полученную информацию, это поможет избежать ошибок. Близнецы, первая половина дня благоприятна, у вас будет возможность разобраться в запутанных отношениях с окружающими. Раки, легких побед от этого дня ждать не стоит, но на получение заслуженной награды вполне можно рассчитывать. Львы, день противоречив и неоднозначен, влияние негативных тенденций сильно, но вы не хотите ему поддаваться. Девы, не стоит браться за новые дела, в этот день лучше довести до конца то, что было начато ранее. Весы, в этот день вам придется испытать на себе влияние противоречивых тенденций, возможно, удача в делах. Скорпионы, можно многого добиться, но очень трудно заставить себя начать действовать. Вы проводите время праздно. Стрельцы, порадуют известия, полученные от старых друзей или коллег по прежнему месту работы. Козероги, стоит быть осторожными тем, кто занимается коммерческой деятельностью и заключает крупные сделки. Водолеи, не будет удачной работы в трудоемких отраслях или связанной с физическим трудом. И рыбы, вы можете добиться успехов благодаря своевременной поддержке союзников и партнеров. А это был гороскоп на завтра.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: композиция Wait играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. У меня есть одна новость, которую могут не оценить, да, некоторые люди. Значит, одна компания буквально избавилась от проблем, сделав одну вещь. Она уволила всю команду HR-ов. Они, значит, говорят, что буквально кадровики создавали проблемы из ничего и только мешали работать. И после того, как ликвидировали, да, целый отдел этой компании, она стала намного эффективнее работать. Исчезли внутренние конфликты, сотрудники стали энергичнее, а клиенты стали получать более такой, да, хороший, лучший сервис. И вот теперь стало интересно, вот они не сказали, как конкретно, да, и HR им мешали, да, что такого делают кадровики, потому что, мне кажется, многие сейчас кадровики, если кто слушает, да, кто-то из них задается вопросом, да, а как, вот, как они помешали, да, тем более какая-то крупная компания, и что там такого, да, вот они делали. Но достаточно интересный эксперимент, и вот теперь, да, хочется действительно углубиться в него. Но, если что, выдыхаем спокойно. Я думаю, в каждой компании, да, в каждой организации и прочее есть свои какие-то нюансы и так далее. И то, что помогло одной, не значит, что поможет другим. Ну, а мы с вами в любом случае отвлекаемся от этого всего и уходим в музыкальное поле, где нас ждут Vision Week, Сайра, Фанбэч, и через пару минут Альфа и Манучао с композицией «Амэм и Пьячи», поэтому не переключайтесь.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
9: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
13: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
14: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Мод с композицией «Намек на нас» только что прозвучал для нас. Такая, да, душевная композиция. Ну и с ней мы подходим к концу этого часа. Остается совсем немного времени, и это означает только один момент, да, что нам пора с вами снова расставаться до завтра. Но ничего, ну лично, да, я по вам всегда скучаю, но в целом, я думаю, очень быстро пролетит это время, как и так оно буквально просто бежит постоянно. Вот, но самое главное, оставляю я вас в хорошем настроении и на хорошую музыку. Впереди будут играть One Republic и Alessa, Teddy Swims, и через пару минут Flight Facility с композицией Trouble, поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока, до завтра. Желаю всем хорошего вечера и прекрасного-прекрасного настроения.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший через Волгоград к курортному Сочи. ЧП произошло на территории Саратовской области. Это поезд с сообщением «Саратов» и «Меритинский курорт». Инцидент произошел 20 мая днем. Как сообщает информагентство «Высота 102», на перегоне станции «Багаевка-Буркин» Приволжской железной дороги произошел сход двух колесных пар локомотива поезда. Никто из пассажиров в результате не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Росводресурсы продлили спецпропуск на Волжской ГЭС с 21 мая. Решение принято на очередном заседании межведомственной рабочей группы в связи с уточненным прогнозом Росгидромета. Волгоградский гидроузел продолжит работать в режиме спецпропуска с 21 мая. Объем сбросов останется на уровне 19 тысяч кубометров в секунду до новых указаний. Напомню, в таком режиме Волжская ГЭС функционировала с 18 мая. Росводресурсы уже несколько раз корректировали объем сбросов на Волжской ГЭС. Последние изменения были связаны с уменьшением притока воды в водохранилище в верховьях Волги. При этом ради наполнения водой Волги и Волго-Ахтубинской поймы Волжская ГЭС в этом году работает в спецрежиме на 2 недели дольше обычного. Первые стыковые матчи за место в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы второго по значимости дивизиона в Екатеринбурге и в Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Каспийске и Самаре соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 23-24 годов. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 20-21. Матч «Ротор-Акрон» стартует сегодня на Волгоград-арене в 19:30. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
1: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +31, ночью до +19.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Александр, подскажите про Zeekr 9X. Что можете сказать?
4: Хорошая, большая, да, машина? Интересно, нравится.
3: Ну, 300-й уже неинтересный.
4: Но я скажу так, во-первых, это красиво, правда, это очень круто по оснащению, это прямо вот верх того, что можно было себе представить, плюс еще и в интересном исполнении, это достаточно быстро, это здорово, но это уже не так дешево, как многие считают, то есть, в принципе, если мы будем смотреть бюджет, плюс стали даже в регионах появляться представители официальные, как они заявляют, но надо понимать, что как бы официальное представительство это что? Это не просто продать автомобиль, это же еще и устраивать, скажем так, различные ТО, гарантийную поддержку, прочие радости. Так вот, я считаю, что девятки именно, это прям верх реализации, и в районе там 15 миллионов рублей я бы уж лучше его себе купил, но имея, опять же, инфраструктуру. То есть, слишком много плюсов в том, чтобы купить себе автомобиль под 1000 лошадей суммарно на гибриде, но при этом есть и подводные камни. Подводные камни, например, там, с инфраструктурой у меня вот какие. Не имея своего дома, я не смогу купить себе такую машину, чтобы она нормально заряжалась у меня в парковке. Запрещено. Либо это машина-место, которое огорожено там со своими правилами по пожарной безопасности. Городских у меня так не сильно как бы добавилось зарядок. Поэтому если вот где-то держать там, заряжая на работе, либо держать это, заряжая у себя в парковке, дома, в конце концов, это удобно. Он реально экономит, мощность колоссальная и экономия хорошая. Минус еще один, который для меня в обозримом будущем возникнет, когда на БУ рынке появятся вот такие автомобили, что делать конкретно с батареями, сколько это все стоит, по ремонту установки пока тоже много непонятностей, но утилизация вызывает еще больше вопросов, потому что даже китайцы не знают, чего с ней делать. Ну, а теперь, что касается того, как это едет. Это однозначно для меня интереснее Ли 9 и Аита М9. Если вы к этому клоните. И в районе 15 миллионов рублей у этого автомобиля реально нет конкурентов ни из Европы, ни из Японии. Платить такие бешеные бабки за какой-нибудь Lexus, глядя на то, что делает Zeekr, ну, честно, мне совсем не хочется. Да-да-да, привет, слушаю тебя.
5: Добрый день. Подскажите, вот BMW X3, но китайская. Что можно про нее сказать? Говорят, запчастей нет, странно.
4: Ну, давайте так, в принципе, на гарантию как бы мы же не рассчитываем, поэтому что такое запчастей нет? Запчасти есть, но не все. То есть, если мы берем какие-то позиции специфичные для азиатского рынка, они всегда будут под заказ. Разница есть по комплектациям, по комплектующим в том числе. Есть, допустим, там, ну вот, если брать какие-нибудь модели типа Audi от четвертых, от третьих, да, там есть разница для рынка Азии, потому что там некоторые моторы не на цепи. Что касается конкретно X3, надо смотреть, в каком доступе, есть ли там дизель и почем. И еще один нюанс, который меня больше волнует, да, как бы мы получаем экономию, мы получаем немножко другую машину в плане исполнения, но при этом, да, мы получаем достаточно хороший, интересный продукт. Как мы его здесь будем содержать, это уже совсем другая история. Почему? Потому что все владельцы автомобилей, в том числе и ВАГ-группы и так далее, которые столкнулись с окирпичиванием, тоже понимают, о чем я говорю. Мы вынуждены приспосабливаться. И, наверное, X3 это неплохое приспособленчество, не самый худший вариант, но и не самый лучший в плане того, чтобы сэкономить ваш рубль в кармане лежащий. Да, это будет недешево в перспективе на 5-7 лет эксплуатации. К этому надо просто быть морально готовым. А так, если вы нашли для себя и компанию, которая проверит это все там, конкретно, привезет сюда, здесь это все сразу же отыошите и начнете от себя отсчет, вот то, о чем мы говорили, когда люди везут машины по параллельному импорту, надо ТО делать сразу и с этого начинать считать свои километражи пробега. Так, я считаю, в принципе, оправданная и возможность купить достаточно интересный автомобиль по более-менее нормальной цене тоже имеется. Но более-менее нормальная цена – это практически цена полутора, а то и двух автомобилей азиатского производства, новых на гарантии здесь. Вот о чем мы говорим.
5: Спасибо.
4: Не за что. Удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
6: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
7: Seni görsem ben demeyi, jülek soğur soru demeyi.

0: Реклама.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Лисина». ОГРН 123-340-00-11-833. Город Волгоград.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.